0: Всем привет, это новое утро на Mix FM. Сегодня среда, 13 мая, самое начало дня. Запасаемся положительной энергией. Все лучше еще впереди. Сейчас небольшой рекламный прогноз погоды. И сразу после Солбжан Чанги, Сабрина Карпентер, Тесла Бой. Делайте громче и оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Mix FM.
6: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
7: Телефон 8 800 333 69 37.
8: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Еще раз всем здравствуйте, дорогие друзья, в студии Микс FM Настя Абрамова. Продолжаем встречать новый день, настраиваемся на рабочий лад и готовимся к новым свершениям. Сейчас небольшая реклама, и сразу после Билли Айлиш, Паркер, Мэтьюс и Причес.
1: Реклама на Микс FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Сверяемся с погодой прямо сейчас. Продолжаем этот майский день под лучшую музыку Микс ФМ. Делайте громче, оставайтесь на связи.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Old School на Микс ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс ФМ.
4: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Минпромторг поддержал НДС в 22% на зарубежные интернет-заказы с 2027 года. Как сообщает ТАСС, Минпромторгом России совместно с Минфином России прорабатывается введение НДС на импортируемые товары. Предполагается, что в 2027 году НДС установят на уровне 7% и будут поэтапно увеличивать. В 2028 году до 14%, в 2029 до 22%. При этом Минпромторгом России поддерживается введение с 1 января следующего года налога на добавленную стоимость на иностранные товары в размере 22%. Бизнес добивается установления минимальных и максимальных цен на яйца. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку для яиц категории С1. Ее планируется применять как для закупки, так и реализации продуктов по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрик из-за растущего производства. Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории С1. 18% женщин и 14% мужчин жалеют, что следовали советам искусственного интеллекта в личных вопросах. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. Практика обращения к искусственному интеллекту за рекомендациями по личным вопросам уже плотно вошла в жизнь россиян. 48% опрошенных хотя бы раз просили у нейросети совета касательно взаимоотношений, здоровья, карьеры или психологии. Женщины проявляют несколько большую открытость к диалогу с машиной. К искусственному интеллекту обращались за советами по личным вопросам 51%. Россиянок и 46% мужчин. Полученным советам в среднем следует 6 из 10 обращавшихся. 43% не жалеют, что последовали рекомендациям нейросети. Каждый шестой жалеет, а каждый четвертый советы искусственного интеллекта игнорируют. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: продвигаемся по пути нашего супер настроения вместе с Mix FM. Крутая музыка уже готова показаться в эфире. Оффенбах, Кеша, а также Рич Брайан уже на очереди. Перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: небольшая реклама в продолжении этого часа, и сразу после своим творчеством поделится Hard Soul, Dirty Freak, Tokyo Hotel, группа Black Eyed Peas. Не пропустите.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эта волна, которая сделает так, чтобы ваше настроение было на высоте. Это Mix FM. Продолжаем двигаться далее под лучшую музыку. Сейчас реклама и прогноз погоды. Всем отличного дня. Оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
6: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: полдень в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, студия Стас Гурьев. Минпромторг поддержал НДС в 22% на зарубежные интернет-заказы с 2027 года. Как сообщает ТАСС, Минпромторгом России совместно с Минфином России прорабатывается введение НДС на импортируемые товары. Предполагается, что в 2027 году НДС установят на уровне 7% и будут поэтапно увеличивать. В 2028 году до 14%, в 2029 до 22%. При этом Минпромторгом России поддерживается введение с 1 января следующего года налога на добавленную стоимость на иностранные товары в размере 22%. ФАС выдала предостережение экспертам за прогноз в росте цен на продукты. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в этом году. Как сообщила пресс-служба ведомств, такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров. По данным Росстата, за апрель с начала года цены на продукты питания выросли на 2,9%, а на алкогольную продукцию на 5,5%. В годовом выражении стоимость продовольствия выросла на 4,3%. Продажи антидепрессантов в России за три года выросли вдвое. По данным аналитической компании Альфа-РМ, в 2025 году россияне купили таких препаратов на 19,5 миллиардов рублей против 11 миллиардов 100 миллионов рублей в 2023 году. Таким образом, продажи антидепрессантов в России за три года выросли почти в два раза в денежном выражении. В натуральном выражении спрос увеличился на 41%, до 23 миллионов 700 тысяч упаковок. Аналогичную динамику показывают противотревожные. Выручка от их реализации при добавила треть, достигла 10 миллиардов 200 миллионов, а продажи в упаковках выросли на 12%, превысив 21 миллион штук. Согласно сборнику здравоохранения в России, с 22 по 24 год заболеваемость граждан психическими расстройствами выросла на 18%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Привет вам, дорогие друзья. Мы отправляемся вперед под лучшую музыку Mix FM, Rita Ora, Flo Rida, Jason Derulo, а также Sound of Legend на очереди.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия Октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Mix FM.
6: Mix Exotica. Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира на всех языках, только на Mix FM.
7: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели Европа. Павла Морозова, 113.
8: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама в продолжении часа, и сразу после свои треки представят Against the Current, да и Миловато, а также Ансел Элгарт, Делайте Громче. Оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама на Mix FM. Another Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: небольшая реклама и прогноз погоды прям по курсу и сразу после. Лучшая музыка в вашем приемнике. Делайте громче, оставайтесь вместе с Микс ФМ.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гуриев. Бизнес добивается установления минимальных и максимальных цен на яйца. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку для яиц категории С1. Ее планируется применять как для закупки, так и реализации продуктов по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрик из-за растущего производства. Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории С1. Рынок автокредитования в России за 4 месяца вырос на 40%. Российские банки по итогам первых 4 месяцев этого года выдали автокредитов на сумму более 548,5 миллиардов рублей. Это на 40% превышает показатели января-апреля прошлого года. Такую оценку приводит банк ВТБ. В апреле общерыночные выдачи автокредитов по расчетам банка составили порядка 164 миллиардов рублей, что на 45% больше, чем в апреле 2025 года. Однако показатель уступает мартовскому результату из-за сезонного фактора. Большинство молодых россиян хочет возвращения западных брендов в Россию. 84% россиян в возрасте от 18 до 29 лет, опрошенных ассоциацией исследовательских компаний группа 7-89, хотят возвращения ушедших брендов. Среди респондентов от 60 лет доля граждан с такой позицией составляет 38%. В целом, возвращение брендов хотя бы в одной сфере желает более половины участников опроса – 54%. 27% респондентов выступают против возвращения западных компаний. Чаще всего россияне хотят, чтобы в страну вернулись западные автомобильные бренды – 41%. 28% респондентов заявили о желании возвращения производителей кино, музыки и компьютерных игр. Кроме того, опрошенные хотят возвращения иностранного ПО, мебели и стройматериалов, продуктов питания и напитков, а также косметики. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.

0: Обеденный перерыв настал уже несколько минут назад. Будем подкрепляться и попутно слушать лучшую музыку Микс FM. Так, аппетитней. Группы U2, Адам Ламберт и Леди Гага уже на очереди. Перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку Микс FM после рекламы Pink Panda, Ютонус, также Кэш Кэш. Сделайте громче, всем отличного весеннего настроения.
1: Реклама на Микс FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Микс FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: такая прекрасная пора, но погода в этом месяце может меняться со скоростью света. Сейчас послушаем, какие планы у синоптиков, и продолжаем наше музыкальное движение вперед после небольшой рекламы.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре ясно. Температура воздуха после полудня до 16 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414.

0: 20. Застройщик ООО «ЗУИП». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9 кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9 кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
3: Реклама на Микс-ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 2 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Хабаровский край успешно прошел паводкоопасный период. Как информирует Дальневосточная УГМС, подтопленных территорий нет на Амуре. У Хабаровска уровень воды сейчас около нормы. В течение 2 суток ожидается подъем уровня воды на 20-25 сантиметров. Краевые спасатели продолжают наблюдение за ситуацией. Все реки освободились ото льда. Спасатели призывают жителей края быть осторожными на воде и не подвергать себя опасности. В случае возникновения опасной ситуации необходимо немедленно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112. Приемная кампания в российских вузах начнется 20 июня. День тишины станет одним из новшеств приемной кампании этого года. Это означает, что в день, когда университет формирует приказ, абитуриенты не смогут вносить изменения в заявление на зачисление или отозвать его. Как отмечают эксперты, введенный день тишины сделает ситуацию для абитуриентов более предсказуемой. Среди иных нововведений – способ подачи документов. Через внутренние системы вузов подать их больше не получится. Направить документы можно будет через единый цифровой канал на госуслугах, а также лично в вуз или по почте. Изменения коснулись выпускников колледжей. Сдавать внутренние экзамены они будут только если продолжат обучение по профилю. Также вузам разрешили перераспределять места между квотами. В Хабаровском крае продолжается региональный этап конкурса «Лучшие по профессии». Участвовать могут специалисты по 5 направлениям: управление беспилотниками, работа газорезчиков, машинистов, механизатором, а также участники специальной военной операции. На данный момент зарегистрировали 6 человек. Лучшие специалисты представят край на федеральном уровне. Финалы пройдут в разных регионах страны. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Кадры», который инициирован президентом России Владимиром Путиным.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 78 копеек, евро 87 рублей 37 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 85 копеек, 100 японских йен 46 рублей 79 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию. Сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: А в приемнике лучшая музыка. Майский день в самом разгаре. Все идет по плану. Но здесь на Микс.ФМ, во всяком случае, точно. Сейчас реклама и прогноз погоды. Далее лучшая музыка. Эд Ширан, Пол Демикси и Лизо уже на очереди.
1: Погода на Микс.ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс.ФМ.
6: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс.ФМ.
9: Телефон рекламной службы 45-88-45.
10: I just wanna drink tequila with my friends. She says she cheated cause she's trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends.

0: нас в плане на ближайшее время послушать рекламу и к музыке вернемся сразу после. Анна Накла, Пью Пойзен Хэвен, а также Кристина Пыря.
1: Реклама на Микс FM.
2: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Добрый день, дорогие друзья. Мы отправляемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ. Реклама и прогноз погоды впереди. Делайте громче. Поехали дальше.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 3 часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Хабаровчане выбирают общественные территории для благоустройства. В краевой столице продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства. Какая общественная территория станет победителем и где начнутся работы по реконструкции в следующем году, зависит от хабаровчан. Голосование проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Проголосовать можно в период с 21 апреля по 12 июня этого года на единой федеральной платформе «За город». среда.госуслуги.ру. Николаевск-на-Амуре начала работать паромная переправа. Она соединяет Николаевск-на-Амуре с селом Подгорное. Паром отправляется от дамбы ТЭЦ. Отправление ежедневное по мере наполнения парома. Ледоход в Николаевске-на-Амуре в этом году начался 8 мая. Нынешние сроки обычные для вскрытия льда у города. А вот в прошлом году ледоход прошел раньше обычного 30 апреля. Открывшаяся паромная переправа обеспечивает прежде всего транспортную доступность Николаевска-на-Амуре и поселений на левобережной части района со всем краем, чтобы предприниматели смогли завозить в город продукты и товары первой необходимости. Новый путеводитель отправит туристов в путешествие по прошлому Хабаровского края. Выпущен краткий туристический справочник по историческим объектам. Издание позволит совершить путешествие в прошлое края с помощью основных указанных исторических эпох. Он содержит информацию об освоении Приамурья, о гражданской войне на Дальнем Востоке, периоде индустриализации, Великой Отечественной войне. Также издание содержит раздел, посвященный послевоенному времени и современности. Построен справочник по принципу ленты времени, где каждая дата имеет значение как для всей страны, так и для Хабаровского края. Выпуск его приурочили к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Изучить и получить путеводитель можно в краевом визит-центре «Амурский утес» и на информационной стойке в аэропорту Хабаровска.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 78 копеек, евро 87 рублей 37 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 85 копеек, 100 японских йен 46 рублей 79 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Дорогие друзья, продолжаем слушать лучшую музыку на Микс.ФМ. После небольшой рекламы Регардс, Кельвин Харрис, также Лени Кравиц и мои коллеги расскажут о погоде прямо сейчас.
1: Погода на Микс.ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама в продолжении часа и далее лучшая музыка в эфире Mix FM, клип Old Town People, также Кристина Агилера и Питбул в совместной работе уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче, оставайтесь вместе с Mix FM. В продолжении часа ваша любимая музыка, также полезная информация о погоде на завтра расскажут мои коллеги.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
2: Реклама на Mix FM. Скидка

0: От суммы покупки получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
1: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
2: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
3: Реклама на Микс FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева, здравствуйте. Правительство расширяет границы территории опережающего развития Хабаровск. Они будут расширены за счет дополнительных земельных участков острова Большой Уссурийский. Кроме этого, в планах обустройство части акватории Амура. Расширение Торна приграничной территории с Китаем дает инвесторам возможность реализовать масштабные проекты и заработать на этом. Также развитие инфраструктуры делает Хабаровск привлекательным для крупных игроков рынка. Как поделился начальник управления инвестиционного развития администрации Хабаровска Руслан Горлов, речь идет о ряде перспективных проектов, в их числе развитие грузовой инфраструктуры с организацией перевалки грузов и их хранения, благоустройство городской набережной, строительство двух отелей, а также глэмпинга и яхт-клуба. Планируется возведение многофункционального комплекса для обслуживания бизнес-сообщества и местного населения. Китайская сторона, в свою очередь, заинтересована в торговых отношениях с Россией и взаимовыгодном сотрудничестве. Уже подписан ряд международных договоров. Лимит на аренду земель для хабаровских аграриев увеличили до 800 гектаров. Ранее лимит составлял 300. Меры поддержки ввели благодаря изменениям в законодательстве, которые разработаны краевым Минимущества в рамках федерального проекта «Государство для людей». Они помогут местным фермерам расширять свои хозяйства, внедрять современные технологии и повышать прибыль. Помимо повышения лимита на аренду аграриев ждут и другие изменения. Например, начальная стоимость участка на торгах составит 3% от его кадастровой стоимости. Предполагается, что это ускорит процесс оформления земли, а также запуск новых проектов. Жителям Амурска и Комсомольска на Амуре напомнили даты отключения горячей воды. Весенние эксплуатационные испытания теплотрасс проведут в Комсомольске на Амуре и Амурске. Это необходимо для проверки надежности и готовности теплосетевого оборудования к предстоящему отопительному сезону. Так, промывка и испытания в Комсомольске на Амуре пройдут с 12 по 29 мая поэтапно на разных теплотрассах города. Проверка теплосетей в Амурске запланирована с 18 по 21 мая также поэтапно.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 78 копеек, евро 87 рублей 37 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 85 копеек, 100 японских йен 46 рублей 79 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: только крутые песни у нас есть для вас, дорогие друзья, чтобы не скучали, чтобы жизнь была веселее. Лизо, Джак Джонс, Леди Гага уже на очереди, и мои коллеги расскажут о погоде на завтра. Не пропустите.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный. Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
6: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
8: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: небольшая реклама в продолжении часа. Италия в вашем приемнике. Лучшая музыка, Maroon 5, Lil Wayne, также Rudimental и Полина Чили на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: сделайте громче и проводите этот майский день под лучшую музыку Mix FM. После рекламы и прогноза погоды поделюсь классными песнями, а мои коллеги расскажут о погоде на завтра, прямо сейчас.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
4: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Хабаровский край присоединится к всероссийской акции «Ночь в музее». В этом году тема события родное, что также соответствует теме Года единства народов России, объявленного президентом страны Владимиром Путиным. Краевые учреждения культуры готовят насыщенные программы предстоящего события. В ночь с 16 на 17 мая с 21 часа до часа ночи гостей приглашает Хабаровский краевой музей имени Градекова. В этот же день с 20 часов до полпервого ночи гостей ждут в музее археологии. 16 мая с 18 до 22 часов Дальневосточный художественный музей также приглашает жителей и гостей Хабаровска стать частью ежегодной всероссийской акции. В этом году в Амурске обновят более 5,5 километров трасс. Это произойдет благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Общий объем финансирования составил почти 200 миллионов рублей. Значительная часть из них из федерального бюджета. Как уточнили в краевом Минтрансе, благодаря губернатору нашего региона Дмитрию Демешину и достигнутым договоренностям с Минтрансом России и Росавтодором, в план реализации нацпроекта, как и в прошлом году, вновь были включены небольшие агломерации с населенными пунктами-спутниками. Сейчас в центре Амурска по Комсомольскому проспекту в районе домов 4-8 уже идет демонтаж бордюров. Параллельно работы запущены на другом участке проспекта от улицы Большое кольцо до проспекта Победы. На западном шоссе транспортной развязки кольцо до железнодорожного проезда запланировано усиление дорожной конструкции. Обновление ожидает и участок улицы Вокзальной. В краевом Минтрансе подчеркнули, что федеральная помощь позволяет систематически модернизировать трассы и городские улицы, улучшать транспортную доступность региона. Школьники и студенты могут принять участие в конкурсе «Вместе против коррупции». Прием заявок на участие продлится по 1 октября. Конкурс направлен на привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам коррупции, поощрение и поддержку творческих инициатив детей и молодежи в создании социальной антикоррупционной рекламы, а также укрепление практики взаимодействия общества с органами власти в борьбе с коррупцией. Участие в конкурсе могут принять физические лица или творческие коллективы в двух возрастных категориях – от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет. Работы принимаются в трех номинациях – лучший плакат, лучший рисунок и лучший видеоролик. Подать заявки необходимо на официальном сайте конкурса.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня – доллар 73 рубля 78 копеек, евро 87 рублей 37 копеек, 1 китайский юань – 10 рублей 85 копеек, 100 японских йен – 46 рублей 79 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Свежий вечер.
1: Свежий вечер.
0: На микс.

0: Обожаю, когда из приемников доносятся звуки отличной музыки. Знаю, что сейчас это происходит. А еще предлагаю сделать приемник громче, потому что на очереди у нас Рэйя, также Саша Лопес, Джон Джет чуть позже. А прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Аназабикс. Другая музыка на Микс-ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс-ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжение часа небольшая реклама, и сразу после свои классные треки представят Daddy Yankee, также One Republic и Superman Lovers с Man Rain будут чуть позже. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама на Mix FM.
2: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
3: Аудитория 12+.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане Торро Гриль. Скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. Торро Гриль, Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
6: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Скоро покинем свои рабочие места ненадолго, уже вечер в самом разгаре, заслужили свой законный отдых. Но пока будете добираться домой, включайте в наушниках или в приемниках в машине волну 102.7, слушайте лучшую музыку, а также выясняем, какая погода в городе будет завтра. Не пропустите.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный. Реклама на Микс-ФМ. Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
2: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели Европа. Павла Морозова, 113.
3: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Хабаровский край успешно прошел паводкоопасный период. Как информирует Дальневосточная УГМС, подтопленных территорий нет на Амуре. У Хабаровска уровень воды сейчас около нормы. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 20-25 сантиметров. Краевые спасатели продолжают наблюдение за ситуацией. Все реки освободились ото льда. Спасатели призывают жителей края быть осторожными на воде и не подвергать себя опасности. В случае возникновения опасных ситуаций необходимо немедленно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112. Приемная кампания в российских вузах начнется 20 июня. День тишины станет одним из новшеств приемной кампании этого года. Это означает, что в день, когда университет формирует приказ, абитуриенты не смогут вносить изменения в заявление на зачисление или отозвать его. Как отмечают эксперты, введенный день тишины сделает ситуацию для абитуриентов более предсказуемой. Среди иных нововведений – способ подачи документов. Через внутренние системы вузов подать их больше не получится. Направить документы можно будет через единый цифровой канал на госуслугах, а также лично в вуз или по почте. Изменения коснулись выпускников колледжей. Сдавать внутренние экзамены они будут только если продолжат обучение по профилю. Также вузам разрешили перераспределять места между квотами. В Хабаровском крае продолжается региональный этап конкурса «Лучшие по профессии». Участвовать могут специалисты по пяти направлениям – управление беспилотниками, работа газорезчиков, машинистов, механизаторам, а также участники специальной военной операции. На данный момент зарегистрировали 6 человек. Лучшие специалисты представят край на федеральном уровне. Финалы пройдут в разных регионах страны. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Кадры», который инициирован президентом России Владимиром Путиным.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 78 копеек, евро 87 рублей 37 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 85 копеек, 100 японских йен 46 рублей 79 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию. Сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

Микс на заказ. Выбирайте свой хит. Телефон 67 102.7. 67 102.7. Let's go.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы отправляемся вперед под лучшую музыку Mix FM, Simple Plan, Avril Lavigne, Pitbull, Soul Ride и Malena уже на очереди.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Mix FM.
6: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
7: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
9: Телефон 8 800 333 69 37.
10: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM.
11: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче, проводите вечер вместе с Mix FM. Лучшая музыка в продолжении этого часа. Визер Дженни, Дуа Липа, а также Эмили Сайрус уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем двигаться далее под лучшую музыку Микс FM. Прямо сейчас реклама и прогноз погоды. И сразу после новый музыкальный блок. Не пропустите.
1: Погода на Микс FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный. Реклама на Микс FM. Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
2: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
3: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.

0: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Хабаровчане выбирают общественные территории для благоустройства. В краевой столице продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства. Какая общественная территория станет победителем и где начнутся работы по реконструкции в следующем году, зависит от хабаровчан. Голосование проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Проголосовать можно в период с 21 апреля по 12 июня этого года на единой федеральной платформе «За город». среда.госуслуги.ру. Николаевск-на-Амуре начала работать паромная переправа. Она соединяет Николаевск-на-Амуре с селом Подгорное. Паром отправляется от дамбы ТЭЦ. Отправление ежедневное по мере наполнения парома. Ледоход в Николаевске-на-Амуре в этом году начался 8 мая. Нынешние сроки обычные для вскрытия льда у города. А вот в прошлом году ледоход прошел раньше обычного 30 апреля. Открывшаяся паромная переправа обеспечивает прежде всего транспортную доступность Николаевска-на-Амуре и поселений на левобережной части района со всем краем, чтобы предприниматели смогли завозить в город продукты и товары первой необходимости. Новый путеводитель отправит туристов в путешествие по прошлому Хабаровского края. Выпущен краткий туристический справочник по историческим объектам. Издание позволит совершить путешествие в прошлое края с помощью основных указанных исторических эпох. Он содержит информацию об освоении Приамурья, о гражданской войне на Дальнем Востоке, периоде индустриализации, Великой Отечественной войне. Также издание содержит раздел, посвященный послевоенному времени и современности. Построен справочник по принципу ленты времени, где каждая дата имеет значение как для всей страны, так и для Хабаровского края. Выпуск его приурочили к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Изучить и получить путеводитель можно в краевом визит-центре «Амурский утес» и на информационной стойке в аэропорту Хабаровска.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 78 копеек, евро 87 рублей 37 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 85 копеек, 100 японских йен 46 рублей 79 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Доброго вечера всем, кто присоединился к Mix FM прямо сейчас. У нас лучшая музыка прямо по курсу. Сиа, Като, также группа Tokyo Hotel. И мои коллеги расскажут о погоде на завтра.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Добрый вечер всем присоединившимся. Лучшая музыка в продолжении этого часа. Игла и Черри, Лола Марш, а также Альберт Брайт тоже на очереди, не пропустите.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира на всех языках, только на Mix FM.
3: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Проводите время вместе с Mix FM, наслаждайтесь своей любимой музыкой и также делимся полезной информацией, какая погода в городе будет завтра. Расскажем после рекламы. Ловите новый музыкальный блок.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Добрый вечер всем присоединившимся. 20.00 на студийных. Программа «Микс Экзотика» начинается. В течение этого часа послушаем интересные композиции на всех языках мира. Сегодня по плану Хэнинг Уэйланд, Бэмби, также Шон Пол, Мэджор Лейзер и многие-многие другие. Устраивайтесь поудобней, мы движемся дальше.
0: «Микс Экзотика». Их лучшие.

0: Небольшая реклама в продолжении этого часа, и продолжаем наслаждаться лучшей музыкой на всех языках мира в рамках программы «Микс Экзотика». Группа «Негрита», «Рок Хант» и «Мэджик» уже на очереди.
1: Реклама на «Микс ФМ». Old School на «Микс ФМ». Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на «Микс ФМ».
2: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: После рекламы мы продолжаем программу «Микс Экзотик». Добро пожаловать на «Микс ФМ», если только что присоединились. Фау и Тайга, также Сай и Кинбирил уже на очереди.
1: Реклама на «Микс ФМ».
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: делайте громче. Оставайтесь на волне 102.7 программы «Микс Экзотика». Вашему вниманию до конца этого часа слушаем интересные композиции на всех языках мира. Делаем это каждую среду с 20 до 21.00. Присоединяйтесь почаще. Меня зовут Настя Абрамова. Всем хорошего вечера. Услышимся завтра.
1: Реклама на «Микс FM».

0: 8 вечера на Микс ФМ.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

9 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
0: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс-ФМ. Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

11 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Микс FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше. I know why you walked into my world.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Час ночи в Хабаровске.

2 часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

3 часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Любила в себя меня беспричин, и я в замутнении рассудка от этих чувств. Вдруг стало тепло на сердце и на миг.

6 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов утра в Хабаровске.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
3: Аудитория 12+.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM. Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9 кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9 кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Госдума намерена принять закон об аннулировании ВНЖ для мигрантов, работавших меньше 10 месяцев в течение года. Депутаты Госдумы планируют в ходе весенней сессии принять закон, который в том числе позволит аннулировать вид на жительство и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали меньше 10 месяцев со дня выдачи документов. Об этом заявил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. Такие условия предлагается распространить и на иностранцев, работающих у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. За первый квартал 2026 года Банк России выявил 1400 компаний с признаками нелегальной деятельности. Среди них 656 псевдоинвестиционных проектов, куда входят и финансовые пирамиды. Более 70% всех выявленных схем принимали взносы на криптокошелек, который невозможно отследить. Остальные использовали иностранные платежные сервисы и карты дропов физических лиц, помогающих преступникам. Мошенники активно спекулируют на технологическом хайпе. Чаще всего гражданам обещают доход от токенизированного золота или предоставления ликвидности профессиональными маркетмейкерами на крипторынке. Треть проектов, 202 из 656, собирали деньги на несуществующий бизнес. 80% россиян готовы долго ждать зарубежные посылки из-за цен и эксклюзива. Аналитики Юмани выяснили, что россияне продолжают активно заказывать товары из США и Европы, и дело не только в ностальгии по западным брендам. На первый взгляд звучит странно, но доставка из Европы или США стоит денег, занимает недели и при этом выходит дешевле. Если речь о брендах, которые ушли с российского рынка, но фактически вернулись через параллельный импорт. Их везут посредники, каждый из которых добавляют свою наценку. В итоге те же джинсы или кроссовки в России в российском магазине или на маркетплейсе стоят существенно больше, чем при самостоятельном заказе напрямую с зарубежного сайта через сервис международной доставки. Именно это и имеют в виду 47% покупателей, называющих цену главным мотивом покупки за рубежом. Еще 33% идут туда за товарами, которые в России нет в принципе. Никакой параллельный импорт не довез нужную модель или размер. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии «Радио Стейшн Awards».

0: Погода на Микс.ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» — это высокая степень очистки сточных вод.

0: минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
1: Телефон 8 800 333 69 37.
2: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
3: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
4: Аудитория 12+.
5: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 9 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме одобрили законопроект о лишении свободы за незаконный майнинг с ущербом. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный майнинг цифровой валюты, если он причинил особо крупный ущерб. Документ предлагает ввести наказание за незаконный

0: Незаконную добычу криптовалюты, а также за незаконную деятельность операторов майнинговой инфраструктуры в случаях, когда такие действия нанесли крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо были связаны с получением крупного дохода. Среди предполагаемых мер наказания штраф от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет. Также предусмотрены принудительные работы сроком до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок с дополнительным штрафом до 400 тысяч рублей. Производители техники для дома отчитались о сокращении выручки. Только две из пяти крупнейших компаний, которые выпускают бытовую технику под брендами Beko, Heir, Hotpoint, LG, Indesit и Бирюса, смогли увеличить обороты по итогам 2025 года. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитиков Контур Фокуса. Суммарная выручка производителей бытовой техники в России снизилась на 11,6% до 209 миллиардов рублей. Самое ощутимое падение выручки оказало Beko на 35%. Heir отчитался о сокращении оборотов до 38,5 миллиардов рублей, а Electronics Rus LG до 37 миллиардов. 69% жителей Дальнего Востока готовы осваивать новые навыки, чтобы зарабатывать больше. Аналитики ХХРУ провели масштабный опрос среди работников и соискателей из Дальневосточного федерального округа, чтобы выяснить, какие профессиональные навыки они планируют развивать в первую очередь в ближайшее время. Согласно общим данным опроса, в абсолютных лидерах оказались цифровые и IT-навыки, в том числе программирование на Python, аналитика данных, работа с нейросетями. Эти цифровые навыки хотят прокачать треть опрошенных, 31%. Второе место занимает освоение специализации ПО, 1С, AutoCAD, Photoshop, Figma и так далее. Этот пункт отметили 26% или более четверти опрошенных. Замыкает тройку лидеров навыки, связанные со сферой финансов и бухучета. Налоги, бюджетирование, инвестиции и так далее. Их будут прокачивать еще 25%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
1: Реклама спонсора. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс-ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
0: Реклама на Микс-ФМ.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра.

0: Театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене Театра драмы.
1: Аудитория 12+.
2: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Mix FM.
1: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
0: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 24 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
4: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Рособорнадзор опубликовал список запретов для участников ЕГЭ в этом году. Рособорнадзор определил перечень действий, которые запрещены участниками ЕГЭ 26 года во время экзамена. Согласно рекомендациям, в пункте проведения экзамена участникам нельзя выполнять работу не самостоятельно, а также общаться с другими сдающими. Кроме того, запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Исключение составляют только материалы и устройства, которые разрешены для выполнения заданий по отдельным учебным предметам. Участникам ЕГЭ также нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы. Помимо этого запрещено фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. В документе подчеркивается, что во время экзамена сдающим не разрешено перемещаться без сопровождения организатора. За нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта проведения экзамена. В Госзнаке анонсировали продажу 5-граммовых золотых слитков. Гендиректор Госзнака Аркадий Тракчук рассказал о планах выпустить 5-граммовые золотые слитки. Рост цен на драгоценные металлы подтолкнул Госзнак к выпуску 5-граммовых золотых слитков. Такая мера нужна, чтобы поддержать интерес инвесторов и сохранить доступные цены. В Госзнаке пояснили, что продажи должны стартовать в июне этого года. Таким образом, Госзнак вдвое снижает минимальный порог входа для инвестиций в золотые слитки для своих клиентов. На фоне возросшего интереса инвесторов к слиткам в сравнении с инвестиционными монетами. Работодатели стали осторожнее в найме специалистов с избыточной квалификацией. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. Доля компаний, принимающих на работу специалистов с избыточной для вакантной должности квалификацией, находится на уровне 2025 года, по 68% год назад и сегодня. Однако, если в 2025 году не принимали таких кандидатов только 8% работодателей, то сегодня столь однозначной позиции придерживаются уже 17%. Причина в изменении баланса спроса и предложения на рынке труда. Среди россиян с опытом трудоустройства каждый четвертый заявил, что хотя бы раз получал отказ именно из-за избыточной квалификации. Мужчин, считающих, что их не нанимали именно по причине избыточной квалификации, ощутимо больше, чем женщин. 28 и 21% соответственно. Самый уязвимый возраст – 45 лет и старше. О подобных отказах рассказали 34% опрошенных. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.